0: числе наличными, можно в офисах CityCard, отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о том, когда повысят тарифы на коммунальные услуги. О чистоте нижегородской земли. Также в этом выпуске о проблемах на нижегородских заправках. Повышение стоимости тарифов на коммунальные услуги 1 июля не произойдет. Информация об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля не соответствует действительности. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация в этом году произойдет 1 октября. При этом ФАС заверили, что уровень изменений не превысит коэффициент, установленный распоряжением правительства России. Почвы Нижнего Новгорода признаны умеренно опасными по уровню загрязнения. Таковы данные Росгидромета на основе проб, проведенных в прошлом году. Среди характерных загрязнителей нижегородской земли названы свинец, цинк и медь. Средние концентрации токсикантов промышленного происхождения не превысили установленных нормативов. При этом отмечено высокое содержание нефтепродуктов в почвах на горной части Нижнего. В регионе наблюдаются трудности при заправке автомобилей. На АЗС образуются огромные очереди. Также заметно выросла стоимость топлива. Об этом написало агентство «Время Н» со ссылкой на сообщение нижегородцев. Стоимость бензина может сильно превышать 100 рублей за литр. На некоторых заправках топлива нет вовсе. Региональная Минэнерго перебоев в поставках не зафиксировала. Очереди и нехватку горючего там объяснили ажиотажным спросом. За чертой бедности в Нижегородской области живут 158 тысяч человек. Это 5,2% от общего числа нижегородцев, о чем свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По сравнению с предыдущим годом, количество бедных жителей региона сократилось почти на 0,5%. По каким причинам это произошло, неизвестно. И средний нижегородец за год расходует почти 50 тысяч на дополнительное образование. Это следует из данных опроса Авито. Продолжает учиться после окончания школы, колледжа или вуза

0: 1% жителей. Среди образовательных направлений лидируют финансы. На втором месте IT и цифровые навыки. В тройке – психология и философия. Также востребованы направления творчества, спорта и здорового образа жизни. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских

В нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Мальчики.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному.

0: федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Без рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио. Радио-рандеву.
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. С 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Я

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана точкой РФ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Radio Rendezvous.
1: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
2: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
1: Спонсор выпуска новостей – ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
4: Новости на радио Рандеву.
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможно, грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

нам его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: На «Звездинке» открылся новый...

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином.

0: отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Бизнес-среда. На «Радио Рандеву».
3: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Бизнес-среда». И у нас в гостях генеральный директор компании «ТВП Электроникс» бренда «Зонт» Валерий Терехов. Валерий, здравствуйте.
4: Добрый день. Очень рад быть здесь. Спасибо, что пригласили.
3: Валерий, мы с вами встречаемся регулярно и обсуждая вопросы умного дома, вообще как происходит взаимодействие умного хозяина с умным монтажником, с умной системой, возникает вопрос. Тренды. Веяния, течения новые какие-то появляются достаточно быстро, регулярно. Конечно, что-то сразу пропадает из нашего поля зрения. Да? То есть появилась яркая звездочка, что-то новое, но не жизнеспособное. И ушло, как говорится, в историю. А что-то, наоборот, появляется и меняет все основные принципы. И хотелось бы вот как раз сегодня поговорить про эти тренды, какие они на данный момент, в 2026 году, что внедряете вы, от чего вы отказываетесь, возможно, и вообще растет ли рынок?
4: Хороший вопрос. Я думаю, что большинство пользователей не задаются этим вопросом, растет ли рынок. Это больше для профессионалов, которые на этом рынке работают. Что происходит с рынком?
3: Ну, тут я, возможно, не соглашусь, потому что если я знаю, что рынок растет, значит, есть пути развития, значит, выходит что-то новое, а я как потребитель и, возможно, с таким, знаете, технократическим умом, я захочу себе что-то новое поставить.
4: Вы как потребитель с технократическим умом, да, безусловно. Но мы говорим про потребителей, у которых, ну, реальные запросы. Угу. И реальные задачи, и реальные сложные ситуации. И ему нужно разрешить. Не приведи Господь, что он попал в какую-то ситуацию, и он не хочет ее повторения. И это самая хорошая мотивация, что пора чего-то менять, чего-то делать. Вот они про рынок не задумываются. Но ваш вопрос очень хорош с той точки зрения, что рынок умных домов к 30-му году примерно 30% будет составлять от всех жилищ, нас назову, от всех жилищ. Многие застройщики сейчас стандарт умные устройства. И мы вот эту тенденцию отлавливаем, что от игрушек переходит к реальным кейсам, к реальным задачам. Поставить протечку, чтобы не привести к потерям финансовым. Да, сейчас я за протечку заплачу там несколько десятков тысяч рублей, это спасет потом мне очень много других денег, другого порядка. Я хочу экономить сегодня на энергоресурсах, и поэтому мы можем посчитать окупаемость нашего проекта, даже если этот проект очень дорогой. Ну, например, наш самый продвинутый контроллер там стоит 60 тысяч рублей, плюс его монтаж, плюс наладка, плюс настройка, плюс еще что-то. Сам проект может быть 200 тысяч стоить, 250, да? При этом мы понимаем, что если человек платил 20 тысяч за энергоресурсы и теперь будет экономить 50%, вот вам 120 тысяч в год.
3: Два года и все.
4: Вот понимаете, как интересно? То есть немного сегодня на рынке есть устройств, по которым можно посчитать период окупаемости проекта. А мы говорим, что если мы про экономию, то это всегда в рублях. Ни в процентах, ни в ощущениях, ни в чем таком. Хотя удобство — это хорошо, личный кабинет — это прекрасно, управляемость — это супер. Но давайте про деньги поговорим. Мы в денежной системе живем. Угу. Поэтому вот 2-2,5 года мы можем получить окупаемость. А если мы говорили с вами в какой-то из программ, говорили вот про моего сотрудника, который поставил,
3: да.
4: Исходу получил экономию, то у него один сезон был. Вот он один сезон не ездил туда. Мы даже не про бензин там или еще про что-то. Просто энергоноситель, энергоноситель, стоимость одного года, двух предыдущих лет. И вот того, когда поставил, вот получилось так. На железной дороге ребята делали дипломную работу. Они получили ту же самую цифру, 40% экономии. Не меняли гидравлику, не меняли, ничего не улучшали, не утепляли, ничего не делали. Нет автоматики, есть автоматика. 40% экономия. Ребята, берите карандаш, смотрите, считайте. Но я хочу подчеркнуть то, с чего вы начали. Рынок, безусловно, умных вот таких вот устройств, умных домов, угу. Он растет и будет расти, продолжать будет расти. Потому что это то направление, которое помогает жить комфортнее, жить управляемее, жить экономичнее и веселее.
3: А этот рост, Валерий, он понятный и планомерный, либо он хаотичный? Ну, что я имею в виду под хаотичным? Ты знаете, когда собака растет из щенка, вот на примере своей, казалось бы, вот он сегодня такого размера. Завтра смотришь, уши большие, а сам не вырос. Потом раз, резко выросло тело, уши стали короткие. Вот это развитие рынка, оно похоже на развитие собаки из щенка в такого большого пса. Либо все планомерно и четко. Мы понимаем, куда идем, и просто стремимся к этому.
4: Оно, конечно, все меняется. И если раньше мы видели, что рынок двигается в сторону вот таких вот разрозненных каких-то изделий, умный телевизор, который там умный, пылесос, который ездит там, и ты ему задаешь графики из разрозненных. Все это стало собираться в единую систему. Зонт — это вот такое, как бы, сердце, что ли, вокруг которого это все можно попытаться собрать, если правильно собрать. Не все можно собрать, не буду ничего говорить, но мы говорим об изменении рынка с точки зрения инженерии, не с точки зрения умных колонок, там, или еще. А вот управление светом — это инженерия. Управление отоплением — это инженерия. Управление горячей водой, температурным режимом — это инженерия. Даже управление шторами. Мы вот были на выставке и видели, сколько есть производителей, которые очень хорошо решают этот вопрос. Вне зависимости, какого размера витраж, можно решить. А мы говорим о том, что в зонте есть управление этой системой. Там элементарный реле, и вы, у нас есть радиореле, вы можете спрятать это подвесным потолком и дать команду на шторы с телефона, и насколько открыть, потому что аналоговый выход позволяет на 10%, на 20%. Алисе можете сказать, открой на 50% мне шторы в комнате или еще что-то такое. Поэтому вот мы говорим про то, что сейчас вносит потребитель вот эти изменения. Я не ожидаю взрывного, ну то есть, что будет в разы. Не ожидаю. Но то, что это будет расти точно, и то, что в три раза он вырастет к 30-му году, прогноз очень близкий к тому, как изменялась по экспоненте вот эта рыночная ситуация.
3: Валерий, я правильно понимаю, что на уровне инженерии законы взаимодействия, протоколы, они настолько хорошо проработаны, что, в принципе, их корректировка будет минимальной. А вот те самые умные приборы, которые морально устаревают там, через год, через два, да, веяние воды. Вот они, все, что касается массового потребления, телевизоры, пылесосы, реле, управление шторами, не знаю, там, домашний кинотеатр, какой-нибудь что-то еще, вот они подвержены переменам ввиду запроса потребителей в большей степени.
4: Скорее всего, ваш вопрос он о том, устареет ли оборудование.
3: Да, потому что вы приводили пример.
4: Отлично. Смотрите, одно оборудование, оно может только вот это и ничего другого. Ну, то есть, условно, его возможности зависят от того, что в него заложено. Но мы говорим о том, что изделие развивается, и это не... Вы купили этот прибор, вы уже делали, вы можете захотеть замену и поручить этому прибору гораздо больше возможностей, которые есть. И вы берете другого класса оборудования, у которого возможностей больше. Это стандартная схема, она есть на рынке. Примерно 15% потребителей может быть, даже 20, я бы сказал, процентов потребителей, которые от простого к сложному двигаются в очень короткий промежуток времени. Попробовали полтора года, и они захотели. Это можно порекомендовать соседу. Ты попробуй, потому что я тебе отдам дешевле. И у нас есть монтажник, который и тебе, и мне это сделает. И мы понимаете, о чем я говорю.
3: Конечно.
4: Да? Но мы еще решаем этот вопрос про помощь прошивок. У нас же свои программисты, мы же компания полного цикла. Мы придумываем изделия, мы делаем опытные образцы, мы их апробируем, ну, хотите, на себе, можем сказать, при том, что мы со всеми работаем производителями оборудования, с тем, чтобы понимать, что мы, если заявили, что работает с этим оборудованием, мы должны 100% быть уверены, что работает. И следующий этап, который здесь напрямую есть, это прошивка. Наши программисты выпускают прошивки, где, ну, как телефон обновить, да?
3: Да.
4: Стал быстрее, стал это, стал то, сё, там, такой-сякой. И поэтому при помощи прошивки можно расширить свои возможности. Плюс к этому, если вы говорите про сценарий, сценарий можно дописывать. То есть вы сделали простой сценарий, но это больше касается, наверное, продвинутых контроллеров, универсальных так называемых контроллеров. У нас там есть даже сценарий второго уровня, это начальное программирование, нужно обладать навыком начального программирования, но зато при помощи этих сценариев вы можете такое вытворять, что изначально потребитель и придумать не мог, что это можно сделать. Такие вот есть особенности, что сразу беря продвинутый прибор, даже если вы из него будете получать сейчас 30%, но, как говорится, аппетит, он приходит во время еды. И когда вы начнете пользоваться, вы вдруг поймете, а вот такой сценарий, а вот у меня ребенок, а вот я хочу, чтобы он на второй этаж не ходил, и поэтому мы ему раз и сделали так, что он туда не ходит. И у нас такое есть, такая игра слов, сценарий «Вася пришел». Пошел в школу, приложил карточку, все закрылось, свет выключился. Забыл Вася, не забыл там где-то воду, там еще что-то. Все перекрылось, ничего, все нормально. Пришел Вася, приложил карточку, пришел в школу. На первом этаже может, телевизор не может, а уроки делать может. А вот компьютером пользоваться может, а вот это нет. Ну и так далее.
3: Валерий, а какие элементы умного дома больше всего востребованы?
4: Ну, номер один — это протечка.
3: Датчики протечки.
4: Датчики протечки, но датчик протечки — это же не все. У вас должен быть еще кран, который перекроет воду. Ну, датчик вам скажет, течет, и...
3: А
4: должен быть еще кран. То есть это целый комплект.
3: Угу.
4: И это самое востребованное сегодня. Я не знаю, это умный ли дом. Это уже такая необходимость, что это, ну, как бы, как радиатор для того, чтобы было тепло. Также и протечка, но только вы хотите управлять. Если что-то произошло и сработала протечка, вы же должны понимать, что система ваша без воды, кран все перекрыл, и надо что-то делать. Потому что вы не можете просто так потом прийти, вы можете приказать открыть. Но если вы приказали открыть, вы должны быть готовы, что может потом потечь. Это номер один, то, что из того, что сейчас есть. Второе — управление светом и электричеством. Датчики движения, расходная часть. Вот в первой пятерке — это отопление, это управление климатом внутренним. Поэтому вот разные...
3: Наверное, система безопасности.
4: Она четвертая, наверное, система безопасности, но я бы не стал 100% говорить, что зонд, он напрямую к системе безопасности имеет отношение. Там особенности есть свои, потому что реагирование, ну, то есть элементарно скажу, если отрабатывать с вневедомственной охраной, это более надежная тема, чем просто наблюдать видео,
3: ну,
4: там,
3: понятно,
4: или еще что-то. Но все это от денег, от запросов зависит. Вы можете и сами решить, если вы живете в поселке, где есть, ну, отдельная охрана, вывести тревожную кнопку и быть спокойными, если вдруг где-то чего-то там, периметр ваш защищен, если датчик сработал, они могут посмотреть также по камере. Или вы посмотрите по камере, и дальше вам все будет понятно. Или вы просто поставили периметр камеры, и в потоковом режиме спокойно смотрите, открываете, что происходит. Вот и все.
3: А если говорить о будущем, вы обозначили, что к 2030 году в три раза вырастет.
4: Утроится, да.
3: Утроится. То есть вот мы выйдем, наверное, на какое-то плато.
4: Не знаю.
3: Ну,
4: нет, Андрей, нет, такого нельзя говорить.
3: Нельзя, да?
4: Нет, нельзя. Потому что вот голосовые помощники. Угу. Да, 6-7 лет назад голосовые помощники был какой-то ну, нонсенс. А сегодня голосовых помощники, ну, это обычное дело, которое хотят люди использовать, даже без того, что в телефоне. В телефоне вы видите, это те визуалы, которым нужно. А многие очень пользуются. Сделай потеплее на 2 градуса.
3: Ну, под плато я имел в виду, что распространение, массовость появится, а дальше мы начнем уже погружаться в глубины и подниматься на высоты, да, то есть ну, изучать эти вопросы. Как вы считаете, в чем будущее умного дома? Если, может быть, помечтать, или у вас уже есть какие-то конкретные
4: стратегии? Ну, я думаю, что вот та тенденция, которая сегодня началась, ну, не в смысле сегодня, вот, а в смысле того, что началась тенденция, от игрушек уходим к реале, угу. Она будет все больше усиливаться. Людям нужны реалии. Ну, то есть сказать Алисе «включи телевизор», так себе управление умным домом, да? А вот использовать на полную катушку фактор здоровья, когда у вас ходит, что у вас в спальне температура для здоровья самая та, не 26 градусов, а 19. Когда у вас никаких протечек в помине нет и не будет тоже. Это когда у вас свет горит ровно там, где вам надо, и не горит там, где не надо. Даже если вы забыли его выключить, он должен выключиться. Когда безопасность системы внешнего периметра, она охраняется и защищена, и вы понимаете, что датчики движения — это именно то, что вам нужно. Когда ваши двери, ваши окна, вне зависимости от того, они находятся под охраной вот этих сенсоров, которые размыкание, замыкание или разбивание... Это более реальные, более необходимые. Воздухообмен, который у вас есть в доме. Правильно горячая вода приготовленная. Вовремя смененные фильтры. Или вовремя откачанный септик, чтобы вы не получили. Потому что почистить воду до и почистить воду после — это такая же сейчас необходимость в любом доме, как нагреть температуру внутри. Поэтому инженерная составляющая, вот мне кажется, она будет выходить на первый уровень. Вот еще с тем связано, что сейчас, если у котла, который греет ваш дом, нет цифровой шины, то большинство потребителей даже не хотят его покупать. И это заставляет всех производителей котельного оборудования ставить цифровую шину. А мы читаем, ну, я скажу, все котлы. Но большинство котлов, типа цифровые шины, мы читаем настолько хорошо, что можем очень серьезно управлять этой темой.
3: Валерий, знаете, подытожив нашу с вами встречу, хочется упомянуть один фильм, не знаю, успели вы его посмотреть или нет, он называется в российском прокате «Проект «Конец света». И там как раз про взаимодействие с инопланетным существом, про то, что очень важно в непростые времена, во времена, когда и динамично все развивается, находить, кто-то скажет «коннект», мы скажем «общий язык», понимать uh-huh. друг друга. Uh-huh. И вот там самым лучшим комплиментом в этом фильме является фраза «восторг, восторг, восторг». Я хочу сказать, что то, что вы описали, то будущее, оно не из фантастики. Оно из того момента, который мы проживаем сейчас. И уже сейчас это будущее можно привнести в свою жизнь. Поменять ход своих мыслей, стать умным домовладельцем, хозяином. И сделать из своего жилища, из своего домохозяйства то место, которое будет понятным, которое можно под настроение... Да, управлять им, то есть выстраивать свой быт, свою жизнь делать лучше. И за это вам огромное спасибо.
4: Да, я понимаю, о чем вы говорите. Знаете, есть две характеристики, да. Первое — это вот все вот эти устройства, они должны быть дружелюбные. Они не должны через силу потребители что-то делать. Ну, то есть он, чтобы он бился над чем-то там. Вот они дружелюбные. И второе, управление должно быть интуитивно понятным. Если нажимаешь сюда, ты понимаешь, что происходит. Сюда. И тебе не нужно знать внутренние алгоритмы работы этого изделия, чтобы понимать, как это... Мы же понимаем, что мы можем опрашивать несколько раз в секунду датчики. У вас стоит там 20-30 датчиков. Мы несколько раз в секунду каждый опрашиваем для того, чтобы вот экономия работала, управляемость работала, понимать. Вот в этом смысле вам не нужно погружаться в алгоритмы вот эти работы. мы же работаем с неизвестными. Ну, мы не знаем, какая теплопроводность дома, мы не знаем, какая температура будет на улице, какую температуру комфортно вам будет внутри, какая температура теплоносителя должна быть. Но мы все эти алгоритмы понимаем, и этот алгоритм зашит в изделие, и вам не надо вникать, как в самом деле он работает. Вы должны понимать, вот хочу экономить, хочу управляемость, и дружелюбность этого изделия должна быть такой, чтобы вы получали удовлетворение, удовольствие от того, что вы этим пользуетесь. Вот мы работаем для этого. И поэтому в нашем, в нашей миссии первые два слова «меняем мир, заботьтесь о клиенте». Вот мы меняем мир, заботьтесь о клиенте.
3: Есть три правила робототехники у фантастов. А у инженеров есть три правила перемены мира. Мне кажется, вы их, если не изобрели, то точно очень четко описали. И за это вам, Валерий, огромное спасибо. Друзья, пользуйтесь для себя, для своей семьи и меняйте будущее, оставаясь верными себе.
4: Да, спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно поделиться с нашими слушателями и читателями. Спасибо.
3: Спасибо огромное, Валерий. Генеральный директор компании ТВП Electronics, бренд Зонд. Валерий Терехов в рамках программы «Бизнес-среда» на радио «Рандеву». Мы продолжаем эфир.
2: «Бизнес-среда» на радио «Рандеву».
0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
5: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последнее время

0: 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-20. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по каско. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на Спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается.

0: И по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможно, грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: italiano vero.
1: Вы слушаете радио Рандеву, и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум 80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: But he wasn't a match. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and love. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit-nn.ru.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Radio Rendezvous, made in Nizhny Novgorod.
1: Мне жаль, но я тогда врала.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. С 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон?

0: понравится.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Если ты вдохнешь в себя самый громкий крик, может быть, уйдет земля.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
5: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: какую погоду гидрометцентр ожидает в июле? Какое наказание предусмотрено за поддельную справку? Но вначале о том, что нижегородцы оказались сами виноваты в нехватке бензина. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области, кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт». Пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Предложение действует до 30 июня 2026 года.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», друзья, с вами Ирина Ростова, и это команда Opus Black с композицией «Feels Like Home». Та самая музыка или место, которое ощущается как дом на волне 103 и 4 FM. В Нижнем Новгороде в нашем доме сегодня плюс 20, пасмурно, обещают нам синоптики дожди ближе к ночи. Завтра, друзья, будет такая же погода, плюс 17, плюс 18 градусов, также обещают нам целый день дожди, но в пятницу и субботу поднимется температура до плюс 20 снова и выглянет к нам яркое солнце, поэтому выходные обещают быть теплыми. На дорогах города местами затруднения 4 балла, друзья, вниз по Мызинскому мосту пробка 5 баллов, остальные мосты свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами. В продолжении музыкального эфира Дуа Липа и ее композиция «Гудини» на волне радио «Рандеву».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли 2 человека, еще 2 находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил 1 промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
5: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM радиостанция Нижнего Новгорода.
1: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto and Rosa and Rita and Rico, but.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это Мария Чайковская, друзья, с песней «Эхо тысячи вокзалов» на волне радио «Рандеву». Но я желаю, чтобы никакие вокзалы и аэропорты не смогли разлучить вас с близкими и дорогими людьми. Оставайтесь с нами на волне 103.4 FM. Далее по курсу команда «Magical» с песней «О Марфа». Также услышим Кэти Перри, команду «Kill Tech» с кавером на композицию «Little Indian», Майкл Бабле, «Buzz Lab», в финале часа «Тони Эфе». Ну и прямо сейчас «Джеймирокуай» с песней про наш июнь. «Seven Days in Sunny June» на волне радио

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Je sais, n'ai jamais été aussi heureuse que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Замечательный кавер в исполнении команды Kill Tech, потрясающие женские голоса. Поет песню Джуда Сена, Лите Андиан, Бабье Лето на волне радио Рандеву. Друзья, тем временем на дорогах нашего города ситуация чуть лучше, 5 баллов, движение плотное. Будьте внимательны, автолюбители. Вниз по метромосту пробка 7 баллов, вниз по Мызинскому сохраняется пробка 4 балла. Остальные мосты, к счастью, свободны. Оставайтесь с нами на волне радио Рандеву, друзья. Далее по курсу Майкл Бабле с песней Make the Knife. Песня, под которую невозможно усидеть на месте. Я желаю вам отличного вечера и прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Друзья, оставайтесь на радио Рандеву.

0: Oh, Mikey is back.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, восьмиступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди, но в пятницу погода поправится.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: You're so beautiful, baby. Yeah, yeah, yeah. Now let me take you to paradise.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио «Рандеву». Оставайтесь с нами.
5: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
6: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города.
7: Радио «Рандеву».
6: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: От создателей тысячи комфортных квартир. Старт продаж яркого молодежного ЖК «Дом на спутника». Рядом с парком, озером и метро. В центре автозавода. Выбирайте свою квартиру. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди, но в пятницу погода поправится.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лунстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom 24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

aim to be better. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 июня 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников, о контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков, но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
6: Этот летний день должен сопровождаться температурой не выше плюс 20, но без осадков. На завтра нейросеть Яндекса предсказала нашему городу 15-17 скромных градусов и довольно частые дожди. Но в пятницу погода поправится.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.

0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
1: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». Здравствуйте, в эфире «Автоновости», в студии Роман Добролюбов. Поехали! Страховщики назвали самые угоняемые машины этого года. В лидерах, по их мнению, Lexus LX570 и Tank 500. Однако в Национальном автомобильном союзе уверены, настоящий лидер по угонам Lada, просто ее редко страхуют по КАСКО. Также в топе Ford Focus и Hyundai Solaris. Чаще всего угоняют машины старше 4 лет. Китайские авто преступники пока почти не трогают. Главное место преступления – неохраняемый двор. В Нижегородской области отмечено увеличение выдачи автокредитов. В начале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выдано на 16% больше кредитов на покупку авто. В целом по стране автокредитование также продемонстрировало заметный подъем. Об этом сообщили в НБКИ. При этом эксперты отмечают, что динамика остается неоднородной и во многом зависит от условий рынка. Автомобилистов предупредили об опасности тополиного пуха. Как рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин, пух забивает радиатор, интеркулер и дренаж лобового стекла. Особенно опасен он для современных турбомоторов. Также страдает автоматическая коробка передач, а забитый дренаж вызывает коррозию. Эксперт советует раз в несколько лет чистить радиаторы и дренажи с разборкой узлов и вовремя менять воздушный фильтр. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на Радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
2: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom 24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держат эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов.

Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Очень сложно.
1: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде. Собрано вручную.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников. О контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков. Но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous. Radio Superstar.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также в выпуске об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородской области была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске необходимость в наличке у нижегородцев немного снизится. А необходимость в новых квартирах уже снизилась. Также о том, чем официально вызваны проблемы с бензином. 1 июля в общественном транспорте Нижнего окончательно аннулируют возможность расплатиться наличными. Как сообщил телеграм-канал «Нижегородский транспорт», оплатить проезд можно будет банковской или транспортной картой, также картой жителя области. Кроме того, через приложение «Нижегородская область транспорт» пополнить транспортную карту, в том числе наличными, можно в офисах «Ситикарт», отделениях почты и киосках печати. Новостройки Нижнего Новгорода перестали дорожать. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на ЦИАН. Средняя цена квадратного метра в новостройках города в июне составила 224 тысячи рублей. За год стоимость квадрата увеличилась на 7%, за квартал на 2,5%. Как отмечают эксперты, спрос на первичное жилье в целом по России снижается. Спрос на бензин в регионе в последние полторы недели вырос на 150%. Об этом рассказали в региональном Минэнерго. Там пояснили, что в связи с этим топливо на АЗС быстро заканчивается. При этом имеются трудности в доставке бензина, вызванные в том числе ограничениями во время атак БПЛА. В министерстве заверили, что на нижегородских нефтебазах запасов топлива достаточно, перебои носят временный характер. В Нижнем Новгороде изменились меры наказания за поддельные медсправки. Новые правила распространяются не только на тех, кто делает фальшивые документы, но и на тех, кто использует их. Об этом рассказал главред «Стационар Пресс» Алексей Никонов. За подделку обычной медсправки нарушителю может грозить до 4 лет лишения свободы, также штраф до 1 миллиона рублей. И июль в Нижегородской области ожидается теплым. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов регионального гидромедцентра Ольга Макеева, предварительно июль ожидается близким к норме и по температуре, и по осадкам. Средняя температура составит 20-21 градус. В то же время в июле обычно выпадает 75-90 миллиметров осадков. Возможны грозы и град, предупредила Макеева. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Канал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Every day after work, I go to a bookstore around the corner.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: светлая сладость, ты капелька, елка.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в результате атаки беспилотников погибли двое нижегородцев. Запрет на продажу вейпов перенесли на следующий год. Также выпуски об уличном искусстве в Нижнем Новгороде. В ночь на 24 июня на Нижегородской области была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о трагических последствиях очередной атаки беспилотников. О контроле за продажей топлива со стороны антимонопольщиков. Но вначале о контроле за этим со стороны Глеба Никитина. Нижегородская область обеспечена топливом в полном объеме. Губернатор Глеб Никитин сообщил о проведении успешных переговоров с Министерством энергетики и компанией «Лукойл». Согласованы объемы и график поставок, в том числе независимым операторам. Поставки увеличены с учетом возросшего спроса. Никитин добавил, что держит эту ситуацию на контроле. Ограничения на продажу топлива вводить не планируется. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль на топливном рынке. Поручено усилить контроль за продажей топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и на автозаправках. Особое внимание ФАС уделило продаже топлива сельхозпроизводителям. При этом нижегородским аграриям рекомендовали заранее заключать контракты на поставки топлива для уборочной компании. В ночь на 24 июня на Нижегородскую область была совершена очередная атака БПЛА. В результате нее погибли два человека, еще двое находятся в больнице. Об этом в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. К утру среды было сбито 23 беспилотника. Повреждения получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Запрет на продажу вейпов в Нижегородской области начнет действовать не раньше марта следующего года. Изначально предполагалось, что ограничения заработают 1 сентября этого года. Как пишет агентство Newsroom24, причиной стало изменение федерального законодательства. Согласно принятому закону, субъекты получат полномочия по регулированию продажи вейпов и электронных сигарет только следующей весной. И в Нижний возвращается фестиваль уличного искусства «Место». Как сообщили организаторы, участие в нем примут более 30 художников из разных городов России. Мероприятия пройдут 27 и 28 июня, а также с 3 по 5 июля. Художники создадут новые граффити на улицах города. Также запланированы экскурсии по стрит-арту и посещение мастерских местных авторов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву».